августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 741 миллиметр. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 17-19 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 22 августа облачно с прояснениями. В середине дня пройдут кратковременные дожди, днем до плюс 20. Дожди ожидаются и ночью в воскресенье, днем без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости. Автокредиты на поддержанные автомобили стали доступнее. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На обновление общественного транспорта выделят 30 миллиардов рублей. На недавнем совещании премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что деньги направят на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в разных регионах. Например, Волгоградская область получит около 500 миллионов, Курская – 950, а Нижегородская – почти 3,5 миллиарда. Кроме закупки техники, деньги потратят на зарядную инфраструктуру для электробусов, благоустройство остановок и не только. Автокредиты на поддержанные автомобили стали доступнее. По данным консалтингового агентства «Франк-Арджи», в августе машины с пробегом в среднем продавали под 18,8%. Это на 1% пункт меньше, чем в июле. По БУшкам ставки автокредитов снижаются уже 14 месяцев подряд. По новым снижение притормозило. В последние месяцы ставки стабильно держатся в районе 10%. Разница объясняется влиянием программ господдержки и субсидий от производителей. Строить мост на Сахалин пока не будут. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас в дорожном бюджете на этот проект денег нет. Он слишком масштабен, чтобы реализовать его за счет обычного дорожного фонда. Ради этого пришлось бы урезать финансирование ремонта и строительства дорог по всей стране. Для строительства моста на Сахалин нужен другой подход с долгосрочным целевым финансированием. При этом полностью проект не отвергли. Напомним, о необходимости построить мост на Сахалин ранее говорил и Владимир Путин. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Радио Infinity.
1: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
2: Малкольм Гладуэлл.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 августа отмечается День офицера России. В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Именно государственный флаг подчеркивает направленность служения офицеров во благо государства, на обеспечение его безопасности и обороноспособности. Он – объект равнения для каждого офицера. Офицерский состав – лицо государства, ее основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командира зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач любыми подразделениями структуры государственной власти, в которой есть офицерский состав. А это значит, что в руках офицеров находятся безопасность и спокойствие страны. Люди, являющие собой командный состав, помимо сугубо профессиональных навыков, должны иметь полное представление о самом кодексе, выстроенном на таком понятиях морали, как долг, совесть, честь, достоинство, правда, справедливость, честность и верность. А еще всех офицеров объединяет такое внутреннее качество, как готовность к самопожертвованию. Свой праздник офицеры России отмечают вместе с друзьями, коллегами, товарищами по службе, а еще в кругу своей семьи, которая для офицера всегда является надежным тылом. Это обеспечивает его психологическую устойчивость и ясность мышления, в определенных условиях способных спасти его жизнь и жизнь его подчиненных. Именно поэтому семья офицера по праву отмечает этот праздник вместе с ним.
2: 21 августа 1911 года из Лувра похищена знаменитая Джоконда. «Мона Лиза» или «Джоконда» – картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. После смерти Леонардо да Винчи его знаменитая Джоконда была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. «Мона Лиза» всегда оставалась в Лувре как одно из достояний национальной коллекции. 21 августа 1911 года картина была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджи. Пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждения и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Ответа на это заявление не последовало, только через два года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии. Тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к 1 году тюрьмы. В 20-м столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии. По пути из Японии во Францию картина была выставлена в музее имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Поездки только закрепили успех и славу картины.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио «Инфинити».

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф, едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: Однако периодически будут возникать мелкие размолвки с близкими людьми и с коллегами по работе. Чтобы психологический дискомфорт этого дня не стал причиной депрессии, сегодня следует настроить себя на позитив или полностью абстрагироваться от происходящего.
1: Звезды говорят.
2: Перед овнами возникнет ряд срочных задач, решать которые придется незамедлительно. Изрядно устав от смертельного темпа этой пятницы, вечером вы захотите расслабиться и позволите себе употребить пару алкогольных коктейлей.
0: Энергетический потенциал тельцов в этот день будет находиться на очень высокой отметке. Вы практически не почувствуете усталость даже после того, как выполните массу служебных дел и наведете порядок в стенах своего дома.
2: Близнецы сегодня будут находиться в состоянии ожесточенного конфликта со своими сослуживцами. Отсутствие взаимопонимания не позволит вам наладить диалог и заручиться поддержкой коллег для выполнения очень ответственного проекта.
0: Раки сегодня будут отлично владеть собой и своими эмоциями. После того, как вы решите, что ни одна из текущих проблем не должна становиться для вас причиной депрессии, к вам вновь вернется позитивный настрой и способность смотреть в будущее с оптимизмом.
2: Львам сегодня есть смысл прислушаться к мнению более опытных людей. Однако при решении конкретных вопросов вам следует принимать к сведению не только чужие советы, но и подсказки собственной интуиции.
0: Девам этот день даст возможность претворить в жизнь свои давние планы и задумки. Приступая к новым делам, не забывайте о том, что их успех во многом зависит не только от благосклонности фортуны, но и от ваших личных усилий.
2: Весам сегодня не удастся довести до логического конца ранее начатое мероприятие. Какое-то мелкое недоразумение не позволит вам уже в этот день услышать заветное «да» от человека, чьей симпатии вы добивались достаточно долго.
0: Скорпионы сегодня смогут многому научиться на чужих ошибках. Наблюдая, как уволенный коллега собирает свои личные вещи, вы придете к выводу, что ни в коем случае не стоит допускать грубость и хамство в общении с вышестоящим руководством.
2: У стрельцов этот день не оставит в памяти каких-либо ярких событий. Вокруг вас сегодня сложится достаточно ровный эмоциональный фон, благодаря которому вы сможете успешно избежать многочисленные встряски и волнения.
0: Козерогам сегодня суждено вступить в контакт с людьми, которых будет отличать очень пессимистичное отношение к жизни. Самым же неприятным событием этого дня для вас станет депрессия, которой вы заразитесь от своих унылых собеседников.
2: Водолеям день преподнесет очень неприятный подарок. Среди ваших ближайших соседей появится человек, который недавно вернулся из мест лишения свободы. Этот факт напрочь отнимет ваш привычный покой, и вы безотлагательно примите меры для обеспечения своей безопасности.
0: Рыбы сегодня будут испытывать потребность в перемене привычной обстановки. Постарайтесь пораньше вернуться домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться на выходные за город или в небольшую туристическую поездку.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 21 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 2-7

0: сказывается в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам важно контролировать безопасность своих аккаунтов на госуслугах, так как речь идет о серьезном сервисе, который дает доступ ко всем персональным данным. Важно никому, даже близким людям, не давать возможность доступа в свой личный кабинет, а также проверять сеансы входа, предупредил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что передача данных для входа в личный кабинет родственникам и друзьям снижает уровень безопасности, повышает риски того, что однажды данные окажутся в руках злоумышленников. Депутат также напомнил, что крайнюю осторожность следует проявлять при входе в личный кабинет на портале с чужого устройства, например, рабочего компьютера. Также депутат призвал регулярно, минимум раз в несколько месяцев, проверять настройки аккаунта и отмечать, когда из каких устройств выполнялись входы в личный аккаунт на портале. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска российский фильм «Буратино» покажут на кинофестивале в Китае. Об этом газете «Ру» сообщили в прокатной компании. Современная экранизация знаменитой сказки станет частью программы фестиваля российского кино, который пройдет с 27 августа по 2 сентября. 29 числа «Буратино» станет фильмом открытия. Его представит режиссер Игорь Волошин. Организатором мероприятия выступает Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии. Мероприятие станет ответом на фестиваль китайского кино, состоявшийся с 8 по 14 июня 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Infinity.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. TNT4L может получить версию с механической коробкой передач. Представители компании заявили, что рассматривают такую возможность. Но финальное решение еще не принято. Напомним, у просто TNT4 механическая коробка была. Но теперь эту модель с конвейера сняли, а спрос на машину с ручной трансмиссией остался. Новый Jack JS9 представят в России до конца осени. Накануне об этом заявили в пресс-службе производителя. Продажи машину эту ждали еще в прошлом году, но дебют отложили. Напомним, Jack JS9 — это большой внедорожник на грузовой платформе пикапа Т9. Он будет доступен с 5- и 7-местным салоном. АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска. Традиционная летняя пауза длилась 3 недели. Пока основная часть сотрудников отдыхала, остальные серьезно обновили конвейер. Шла подготовка к серийному производству «Лады Азимут». Линию «Нива Легенд» доработали для выхода на проектную мощность, а линию «Гранты» — для производства машин с автоматической коробкой. Автономный источник энергии – важная часть современного автопутешествия. Представить его без смартфонов, планшетов и других гаджетов сегодня сложно. Но что купить? Достаточно ли пауэрбанка? Или стоит не поскупиться и купить полноценную портативную электростанцию? Это зависит от многих факторов. Подробнее о том, как выбрать накопитель энергии, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
0: Копейка рубль бережет.
1: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
1: Это я не ем, я не козел.
2: Сегодня день сбора диких трав. Будьте здоровы.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 21 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 741 миллиметр. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 17-19 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 22 августа облачно с прояснениями. В середине дня пройдут кратковременные дожди, днем до плюс 20. Дожди ожидаются и ночью в воскресенье, днем без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. А у вас молоко прокисло. Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске нового сервиса, который поможет покупателям следить за сроком годности продуктов с помощью пуш-уведомлений. Функция встроена в мобильное приложение сети и автоматически анализирует покупки, чтобы заранее предупреждать пользователей о товарах, которые скоро могут испортиться. Новый сервис работает на основе системы маркировки «Честный знак». Если покупатель оплачивает товары с использованием карты лояльности X5 Club, система в режиме реального времени считывает данные из цифрового кода маркировки. Она получает информацию о названии продукта, его категории, дате производства и срока годности, после чего определяет, когда необходимо отправить напоминание. Время уведомления зависит от типа товара. Например, о молочной продукции приложение предупредит за 3 дня до окончания срока годности, а о детском питании за 5 дней. Система позволит вовремя использовать продукты и снизить вероятность того, что они окажутся испорченными. После покупки пользователю не нужно выполнять никаких действий. Если товар подходит под условия сервиса, приложение самостоятельно отправит пуш-уведомление с рекомендацией употребить его до определенной даты. Сообщение может выглядеть, например, так. Купленный йогурт лучше съесть до субботы. При этом фотографировать чеки, вручную заносить продукты в список или вести учет содержимого холодильника не нужно. В «Пятерочке» называют решение первым подобным сервисом в российском продуктовом ритейле. В компании считают, что новая функция поможет не только повысить удобство для покупателей, но и внесет вклад в пищевую безопасность и сокращение количества выбрасываемых продуктов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Инфи.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: У всех знаков периодически будут возникать мелкие размолвки с близкими людьми и с коллегами по работе. Чтобы психологический дискомфорт этого дня не стал причиной депрессии, сегодня следует настроить себя на позитив или полностью абстрагироваться от происходящего.
1: Звезды говорят.
2: Перед овнами возникнет ряд срочных задач, решать которые придется незамедлительно. Изрядно устав от смертельного темпа этой пятницы, вечером вы захотите расслабиться и позволите себе употребить пару алкогольных коктейлей.
0: Энергетический потенциал тельцов в этот день будет находиться на очень высокой отметке. Вы практически не почувствуете усталость даже после того, как выполните массу служебных дел и наведете порядок в стенах своего дома.
2: Близнецы сегодня будут находиться в состоянии ожесточенного конфликта со своими сослуживцами. Отсутствие взаимопонимания не позволит вам наладить диалог и заручиться поддержкой коллег для выполнения очень ответственного проекта.
0: Раки сегодня будут отлично владеть собой и своими эмоциями. После того, как вы решите, что ни одна из текущих проблем не должна становиться для вас причиной депрессии, к вам вновь вернется позитивный настрой и способность смотреть в будущее с оптимизмом.
2: Львам сегодня есть смысл прислушаться к мнению более опытных людей. Однако при решении конкретных вопросов вам следует принимать к сведению не только чужие советы, но и подсказки собственной интуиции.
0: Девам этот день даст возможность притворить в жизнь свои давние планы и задумки. Приступая к новым делам, не забывайте о том, что их успех во многом зависит не только от благосклонности фортуны, но и от ваших личных усилий.
2: Весам сегодня не удастся довести до логического конца ранее начатое мероприятие. Какое-то мелкое недоразумение не позволит вам уже в этот день услышать заветное «да» от человека, чьей симпатии вы добивались достаточно долго.
0: Скорпионы сегодня смогут многому научиться на чужих ошибках. Наблюдая, как уволенный коллега собирает свои личные вещи, вы придете к выводу, что ни в коем случае не стоит допускать грубость и хамство в общении с вышестоящим руководством.
2: У стрельцов этот день не оставит в памяти каких-либо ярких событий. Вокруг вас сегодня сложится достаточно ровный эмоциональный фон, благодаря которому вы сможете успешно избежать многочисленные встряски и волнения.
0: Козерогам сегодня суждено вступить в контакт с людьми, которых будет отличать очень пессимистичное отношение к жизни. Самым же неприятным событием этого дня для вас станет депрессия, которой вы заразитесь от своих унылых собеседников.
2: Водолеям день преподнесет очень неприятный подарок. Среди ваших ближайших соседей появится человек, который недавно вернулся из мест лишения свободы. Этот факт напрочь отнимет ваш привычный покой, и вы безотлагательно примите меры для обеспечения своей безопасности.
0: Рыбы сегодня будут испытывать потребность в перемене привычной обстановки. Постарайтесь пораньше вернуться домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться на выходные за город или в небольшую туристическую поездку.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В Дорогобужском округе все больше молодых людей выбирают не роль безучастных наблюдателей за происходящим вокруг, а становятся активными участниками добрых и полезных дел. Волонтеры работают в школах, в различных организациях, учреждениях и на предприятиях. Не остаются в стороне и молодые специалисты ПАО «Дорогобуж», активисты молодежного совета градообразующего предприятия. Молодые люди помогают приводить в порядок общественные территории, участвуют в экологических и городских акциях. В числе таких инициатив – участие в высадке аллеи, посвященной 70-летию поселка Верхнеднепровского. Особое внимание активисты уделяют сохранению исторической памяти. Молодежь принимает участие в уборке воинских захоронений и мемориальных комплексов. Еще одно важное направление – помощь детям. Молодежный совет регулярно посещает воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник». Активисты проводят для ребят спортивные и развлекательные программы, играют, общаются, помогают раскрыть творческие способности и просто дарят хорошее настроение. «Посещая ребят, всегда стараемся их чем-то порадовать», — говорит председатель молодежного совета ПАО «Дорогобуж» Екатерина Тарасова. «Хочется надеяться, что такие встречи делают их жизнь радостнее и светлее».

направлениями стали: сварщик ручной и частично механизированной сварки на плавке, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. При этом набор продолжается. При наличии свободных мест документы еще можно подать на специальности монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования, химическая технология производства химических соединений и поварское и кондитерское дело. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Драгобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Драгобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам: в Драгобуже, в доме детского творчества, улица Путенкова, дома 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Госавтоинспекция напоминает: выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, которое часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями, включая гибель людей. Почему это так опасно? Недостаточно времени на реакцию. Водитель, двигающийся по встречной полосе, не успевает среагировать на внезапное появление автомобиля на его полосе. Высокая скорость столкновения. Столкновение двух автомобилей, движущихся навстречу друг другу, происходит на суммарной скорости, что значительно увеличивает тяжесть травм. Непредсказуемость. Водитель, совершающий обгон или маневр с выездом на встречную полосу, часто не может оценить ситуацию на встречной полосе и просчитать безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Не рискуйте, совершая обгоны в запрещенных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, и помните, что ваша жизнь и жизнь других людей в ваших руках. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, телеграм-чат Радио Доры, в Макси-чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Старица, новинка сезона, 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 42702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

новости. Ситуация с топливом снова обострилась. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты будут показывать направление дорожных камер. Сервис отмечает две ближайшие камеры на маршруте и какую полосу они контролируют. Скоростные лимиты навигация будет показывать не только на текущем участке, а на всем пути. Например, если после перекрестка стоит знак 40, карты покажут изменение режима. Водитель сможет увидеть это заранее и снизить скорость. Пока функция доступна в тестовом режиме для отдельных пользователей, но скоро обновление раскатают на всех. Ситуация с топливом снова обострилась. Во многих регионах выросли очереди на заправках. Возможен локальный дефицит. Также в отдельных регионах ужесточили правила отпуска топлива. Например, в Липецкой области вернули отмененную ранее систему чёт-нечёт. Лимит в регионе до 30 литров. Аналогичные правила ввели в Оренбургской области. Там у отдельных сетей лимиты даже жестче, до 15 литров. В Краснодарском крае приостановили работу около 120 АЗС. Остальные ограничили отпуск топлива в канистры. Для водителей-иностранцев хотят сократить сроки оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас на это есть 60 дней. В Министерстве внутренних дел считают, что это снижает дисциплину водителей. По статистике 2024 года штрафы оплатили меньше половины иностранцев. Остальные спокойно выехали из страны. Поэтому сроки оплаты штрафов хотят сократить до одних суток. Но есть и практические сложности. Например, как оповещать о нарушении водителей, у которых нет российских цифровых сервисов. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Пресс-службы московского «Локомотива» и «Галатасарая» объявили о переходе 21-летнего полузащитника сборной России Алексея Батракова в турецкий «Грант». Сумма сделки – 25 миллионов евро и еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов, а контракт с игроком рассчитан до 2031 года. Этот трансфер войдет в топ-7 самых дорогих в истории чемпионата Турции, а для «Локомотива» он стал рекордным по продаже футболиста. Перелет Батракова в Стамбул на частном самолете, предоставленном президентом Галатасарая, транслировал турецкий телеканал, а за перемещением борта в режиме реального времени следили около 7 тысяч зрителей. В аэропорту футболиста встречала толпа болельщиков, с которыми он уже успел зарядить фанатскую кричалку. Олимпийского медалиста Алексея Шведа назначили капитаном казанского «Уникса» на следующий сезон. Швед выступает за казанцев с ноября прошлого года. Изначально руководство рассчитывало, что он поможет клубу в оставшейся части чемпионата, однако за полгода 37-летний разыгрывающий стал одним из ключевых игроков и лучшим ассистентом команды. В июне «Уникс» продлил контракт с ветераном до конца следующего сезона, а теперь доверил ему капитанскую повязку, которая освободилась после ухода Дмитрия Кулагина в «Зенит». Хоккеисты «Амура» выиграли предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан, в финале переиграв уфимский «Салават Юлаев» 3-2. В минувшем сезоне КХЛ «Тигры» заняли 9-е место Восточной конференции и второй раз подряд не сумели пробиться в плей-офф. Трофей стал для хабаровчан уверенной заявкой на новый сезон. Они не потерпели ни одного поражения, обыграв также «Ладу» и «Барыс». Футболисты Калининградской «Балтики» в домашнем матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России переиграли махачкалинское «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 1-1, а в серии пенальти, точнее, оказались хозяева поля 5-4. Балтийцы после этой победы занимают третье место в турнирной таблице группы «Си», опережая «Динамовцев». Возглавляет квартет «Зенит», следом идут «Крылья Советов». На спартакиаде народов России в Челябинске сборная Московской области по легкой атлетике установила новый рекорд страны в смешанной эстафете 4 по 400 метров, преодолев дистанцию за 3 минуты 16 секунд. Прежнее достижение держалось ровно 4 года и было установлено на предыдущей спартакиаде. Золотой состав Московской области: Артем Арасланов, Кристина Вершинина, Дмитрий Разумов и Анна Садовничева. Интересно, что Арасланов единственный, кто остался в новом рекордном составе с 2022 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: всем об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
0: Копейка рубль бережет.
1: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

0: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
1: Это я не ем, я не козел.
2: Сегодня день сбора диких трав. Будьте здоровы!

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8-950-720-76-10. 8-950-720-76-10. Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за налоговое правонарушение может быть снижен не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Одновременно Федеральная налоговая служба унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. О том, что означают изменения для налогоплательщиков, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, нововведение не означает автоматического снижения штрафов и тем более не освобождает от ответственности. Речь идет о более понятных правилах применения смягчающих обстоятельств и единых пределах уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это означает большую определенность. С финансовой точки зрения изменения повышают предсказуемость системы. Когда правила становятся понятнее, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей оценивать последствия своих решений. Меры федеральной поддержки субъектов Российской Федерации в сфере общественного транспорта предлагается привязать к качественным оценкам со стороны пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта России Алексей Шило на пленарном заседании форума «Города будущего». «Мы предложили подходы, при которых меры, в том числе и федеральной поддержки, будут увязаны с тем, какую оценку дают наши граждане работе общественного транспорта. Тот, кто лучше занимается, кто предлагает новое решение, тот будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава, развития инфраструктуры и в том числе софинансирования транспортной работы», пояснил замминистра. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. И в завершении выпуска академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, рассказал РИА Новости, что не впасть в осеннюю депрессию помогут активный образ жизни и витамины. «Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами», пояснил Онищенко. Он добавил, что также необходимо нормализовать свой сон. Онищенко уточнил, что сезонным депрессиям чаще всего подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

в интернете radioinfinity.rf.

0: забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 августа отмечается День офицера России. В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Именно государственный флаг подчеркивает направленность служения офицеров во благо государства, на обеспечение его безопасности и обороноспособности. Он – объект равнения для каждого офицера. Офицерский состав – лицо государства, ее основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командира зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач любыми подразделениями структуры государственной власти, в которой есть офицерский состав. А это значит, что в руках офицеров находятся безопасность и спокойствие страны. Люди, являющие собой командный состав, помимо сугубо профессиональных навыков, должны иметь полное представление о самом кодексе, выстроенном на таком понятиях морали, как долг, совесть, честь, достоинство, правда, справедливость, честность и верность. А еще всех офицеров объединяет такое внутреннее качество, как готовность к самопожертвованию. Свой праздник офицеры России отмечают вместе с друзьями, коллегами, товарищами по службе, а еще в кругу своей семьи, которая для офицера всегда является надежным тылом. Это обеспечивает его психологическую устойчивость и ясность мышления, в определенных условиях способных спасти его жизнь и жизнь его подчиненных. Именно поэтому семья офицера по праву отмечает этот праздник вместе с ним.
2: 21 августа 1911 года из Лувра похищена знаменитая Джоконда. «Мона Лиза» или «Джоконда» – картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. После смерти Леонардо да Винчи его знаменитая Джоконда была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. «Мона Лиза» всегда оставалась в Лувре как одно из достояний национальной коллекции. 21 августа 1911 года картина была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджи. Пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Ответа на это заявление не последовало, только через два года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии. Тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к 1 году тюрьмы. В 20-м столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии. По пути из Японии во Францию картина была выставлена в музее имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Поездки только закрепили успех и славу картины.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: У всех знаков периодически будут возникать мелкие размолвки с близкими людьми и с коллегами по работе. Чтобы психологический дискомфорт этого дня не стал причиной депрессии, сегодня следует настроить себя на позитив или полностью абстрагироваться от происходящего.
1: Звезды говорят.
2: Перед овнами возникнет ряд срочных задач, решать которые придется незамедлительно. Изрядно устав от смертельного темпа этой пятницы, вечером вы захотите расслабиться и позволите себе употребить пару алкогольных коктейлей.
0: Энергетический потенциал тельцов в этот день будет находиться на очень высокой отметке. Вы практически не почувствуете усталость даже после того, как выполните массу служебных дел и наведете порядок в стенах своего дома.
2: Близнецы сегодня будут находиться в состоянии ожесточенного конфликта со своими сослуживцами. Отсутствие взаимопонимания не позволит вам наладить диалог и заручиться поддержкой коллег для выполнения очень ответственного проекта.
0: Раки сегодня будут отлично владеть собой и своими эмоциями. После того, как вы решите, что ни одна из текущих проблем не должна становиться для вас причиной депрессии, к вам вновь вернется позитивный настрой и способность смотреть в будущее с оптимизмом.
2: Львам сегодня есть смысл прислушаться к мнению более опытных людей. Однако при решении конкретных вопросов вам следует принимать к сведению не только чужие советы, но и подсказки собственной интуиции.
0: Девам этот день даст возможность притворить в жизнь свои давние планы и задумки. Приступая к новым делам, не забывайте о том, что их успех во многом зависит не только от благосклонности фортуны, но и от ваших личных усилий.
2: Весам сегодня не удастся довести до логического конца ранее начатое мероприятие. Какое-то мелкое недоразумение не позволит вам уже в этот день услышать заветное «да» от человека, чьей симпатии вы добивались достаточно долго.
0: Скорпионы сегодня смогут многому научиться на чужих ошибках. Наблюдая, как уволенный коллега собирает свои личные вещи, вы придете к выводу, что ни в коем случае не стоит допускать грубость и хамство в общении с вышестоящим руководством.
2: У стрельцов этот день не оставит в памяти каких-либо ярких событий. Вокруг вас сегодня сложится достаточно ровный эмоциональный фон, благодаря которому вы сможете успешно избежать многочисленные встряски и волнения.
0: Козерогам сегодня суждено вступить в контакт с людьми, которых будет отличать очень пессимистичное отношение к жизни. Самым же неприятным событием этого дня для вас станет депрессия, которой вы заразитесь от своих унылых собеседников.
2: Водолеям день преподнесет очень неприятный подарок. Среди ваших ближайших соседей появится человек, который недавно вернулся из мест лишения свободы. Этот факт напрочь отнимет ваш привычный покой, и вы безотлагательно примите меры для обеспечения своей безопасности.
0: Рыбы сегодня будут испытывать потребность в перемене привычной обстановки. Постарайтесь пораньше вернуться домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться на выходные за город или в небольшую туристическую поездку.

0: Новости спорта.
1: Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull до конца 2030 года. 28-летний гонщик останется в команде на весь период действия новых правил на силовые установки, введенных в королевских гонках в этом году. По информации СМИ, новый контракт Ферстаппена обойдется быкам почти в 460 миллионов евро, а годовая зарплата пилота составит 92 миллиона плюс бонусы. Новое соглашение положило конец многочисленным слухам о возможном уходе гонщика в другую команду. Сам Ферстаппен назвал Red Bull второй семьей и заявил, что рад продолжить путь с командой, в которой провел всю карьеру. В нынешнем сезоне Ферстаппен не одержал ни одной победы и занимает 6-е место в личном зачете. Лидер рейтинга ВТА Арина Соболенко сенсационно в двух сетах проиграла 35-й ракетке мира чешке Саре Белик в 1/8 финала тысячника в Цинциннати. Для 20-летней чешской теннисистки это первая победа над соперницей из топ-10. Ход встречи оказался для белоруски особенно драматичным. В первом сете она вела на тайбрейке 5-1, а во втором 4-1 по геймам, но оба раза упустила преимущество. В Цинциннати случился 4-й ранний вылет первой ракетки за последние 4 месяца. Теперь Соболенко рискует опуститься на вторую строчку в мировом топе уже по итогам этого турнира. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подтвердил участие в открытом чемпионате США, который стартует 30 августа. Семикратный победитель турниров «Большого шлема» пропустил из-за травмы запястья и Ролан-Гаррос, и Уимблдон, но теперь вернется на корт, чтобы защитить титул, выигранный им в прошлом году в финале против Яника Синнера. В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций Монако на выезде с трудом переиграл польский Гурник 3-2. Гости дважды вели с разницей в 2 мяча, но оба раза позволяли хозяевам сокращать отставание. В параллельном матче Брайтон на выезде не сумел одолеть норвежский Тромсе, нулевая ничья на Ромса-арене, где поле расположено почти в 200 километрах севернее полярного круга. Итальянская Аталанта также не смогла добиться победы дома, сыграв в ничью с израильским Хапоэлем из Тель-Авива. Вива 0-0. Команда Маурицио Сарри лишь в добавленное время получила верный шанс на победу, но оба опасных удара отразил вратарь гостей. Ответные матчи пройдут через неделю, и именно они определят обладателей путевок в групповой этап Лиги конференций.

0: не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 927-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц, а также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: создавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Яндекс сертифицировал новый Ума-8. Это крупный гибридный кроссовер с полным приводом и 7-местным салоном. В основе китайский ГАК S7. Среди конкурентов Li L6 и Voya Free. Собирать машины будут в России. Цена по госпрограмме начинается с 5 миллионов рублей. Заказы уже принимают. Живые машины появятся у дилеров осенью. УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач не раньше, чем через 2 года. Работа по этому направлению ведется, но она займет время. В Ульяновске планируют оснастить внедорожник 8-ступенчатым классическим автоматом. Он уже знаком по пикапам марки «Solers». Но для установки на «Патриот» коробку нужно подружить с мотором ZMZ Pro. Хавейл H9 2024 и 2025 годов выпуска теперь можно дооснастить новым набором цифровых сервисов. Ранее их с завода начали устанавливать на свежие машины 2026 года. В пакете голосовой ассистент на 800 команд, платформа Яндекс.Авто и сервисы дистанционного обновления программного обеспечения. Недавно в России стартовали продажи Амода C5 второго поколения. Популярный кроссовер полностью изменился снаружи. Получил более выразительный дизайн, продуманную эргономику и более технологичное оснащение. Но и цена выросла ближе к 3 миллионам в топовой версии. Подробнее о том, что собой представляет новый Амода C5 и стоит ли изменение денег, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: радовать аудиторию ежедневно, делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радио Инфинити.

Ситуация с топливом снова обострилась. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты будут показывать направление дорожных камер. Сервис отмечает две ближайшие камеры на маршруте и какую полосу они контролируют. Скоростные лимиты навигация будет показывать не только на текущем участке, а на всем пути. Например, если после перекрестка стоит знак 40, карты покажут изменение режима. Водитель сможет увидеть это заранее и снизить скорость. Пока функция доступна в тестовом режиме для отдельных пользователей, но скоро обновление раскатают на всех. Ситуация с топливом снова обострилась. Во многих регионах выросли очереди на заправках. Возможен локальный дефицит. Также в отдельных регионах ужесточили правила отпуска топлива. Например, в Липецкой области вернули отмененную ранее систему чёт-нечёт. Лимит в регионе до 30 литров. Аналогичные правила ввели в Оренбургской области. Там у отдельных сетей лимиты даже жестче, до 15 литров. В Краснодарском крае приостановили работу около 120 АЗС. Остальные ограничили отпуск топлива в канистры. Для водителей-иностранцев хотят сократить сроки оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас на это есть 60 дней. В Министерстве внутренних дел считают, что это снижает дисциплину водителей. По статистике 2024 года штрафы оплатили меньше половины иностранцев. Остальные спокойно выехали из страны. Поэтому сроки оплаты штрафов хотят сократить до одних суток. Но есть и практические сложности. Например, как оповещать о нарушении водителей, у которых нет российских цифровых сервисов. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: угощайся. Видишь, какие цветочки?
1: Это я не ем, я не козел.
2: Сегодня день сбора диких трав. Будьте здоровы! Радиостанция «Инфинити».

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужском округе все больше молодых людей выбирают не роль безучастных наблюдателей за происходящим вокруг, а становятся активными участниками добрых и полезных дел. Волонтеры работают в школах, в различных организациях, учреждениях и на предприятиях. Не остаются в стороне и молодые специалисты ПАО «Дорогобуж», активисты молодежного совета градообразующего предприятия. Молодые люди помогают приводить в порядок общественные территории, участвуют в экологических и городских акциях. В числе таких инициатив – участие в высадке аллеи, посвященной 70-летию поселка Верхнеднепровского. Особое внимание активисты уделяют сохранению исторической памяти. Молодежь принимает участие в уборке воинских захоронений и мемориальных комплексов. Еще одно важное направление – помощь детям. Молодежный совет регулярно посещает воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник». Активисты проводят для ребят спортивные и развлекательные программы, играют, общаются, помогают раскрыть творческие способности и просто дарят хорошее настроение. «Посещая ребят, всегда стараемся их чем-то порадовать», — говорит председатель молодежного совета ПАО «Дорогобуж» Екатерина Тарасова. «Хочется надеяться, что такие встречи делают их жизнь радостнее и светлее, а нам важно, чтобы дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали наше душевное тепло и поддержку», — подчеркивает Екатерина Тарасова. Именно из таких простых, но важных поступков складывается забота о родном округе и его людях. 15 августа завершилась приемная кампания в Верхнеднепровском технологическом техникуме. В этом году особенно заметен интерес абитуриентов к профессиям, которые востребованы на предприятиях и дают возможность быстро получить практические навыки. Самыми популярными направлениями стали сварщик ручной и частично механизированной сварки на плавке, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. При этом набор продолжается. При наличии свободных мест документы еще можно подать на специальности монтаж, технический обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования, химическая технология производства химических соединений и поварское и кондитерское дело. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже, в доме детского творчества, улица Путенкова, дом 1, в Верхнеднепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы.

увеличивает тяжесть травм. Непредсказуемость. Водитель, совершающий обгон или маневр с выездом на встречную полосу, часто не может оценить ситуацию на встречной полосе и просчитать безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Не рискуйте, совершая обгоны в запрещенных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию и помните, что ваша жизнь и жизнь других людей в ваших руках. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, телеграм-чат Радио Доры, в Макси-чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. А у вас молоко прокисло. Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске нового сервиса, который поможет покупателям следить за сроком годности продуктов с помощью пуш-уведомлений. Функция встроена в мобильное приложение сети и автоматически анализирует покупки, чтобы заранее предупреждать пользователей о товарах, которые скоро могут испортиться. Новый сервис работает на основе системы маркировки «Честный знак». Если покупатель оплачивает товары с использованием карты лояльности X5 Club, система в режиме реального времени считывает данные из цифрового кода маркировки. Она получает информацию о названии продукта, его категории, дате производства и срока годности, после чего определяет, когда необходимо отправить напоминание. Время уведомления зависит от типа товара. Например, о молочной продукции приложение предупредит за 3 дня до окончания срока годности, а о детском питании за 5 дней. Система позволит вовремя использовать продукты и снизить вероятность того, что они окажутся испорченными. После покупки пользователю не нужно выполнять никаких действий. Если товар подходит под условия сервиса, приложение самостоятельно отправит пуш-уведомление с рекомендацией употребить его до определенной даты. Сообщение может выглядеть, например, так. Купленный йогурт лучше съесть до субботы. При этом фотографировать чеки, вручную заносить продукты в список или вести учет содержимого холодильника не нужно. В «Пятерочке» называют решение первым подобным сервисом в российском продуктовом ритейле. В компании считают, что новая функция поможет не только повысить удобство для покупателей, но и внесет вклад в пищевую безопасность и сокращение количества выбрасываемых продуктов. На этом пока все. Услышимся!

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Радиостанция Инфинити.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4,5 тысячи рублей. Трансфер плюс шоу от 6 650. 23 августа Тверь плюс Сталь. Новинка сезона 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительно инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Их роль заметно смещается в сторону профилактики аварий, поэтому эффективность таких систем все чаще стоит оценивать не по количеству вынесенных постановлений, а по тому, насколько камеры помогают снижать аварийность и менять поведение водителей. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2025 году число ДТП с погибшими и ранеными сократилось на 2,5%. Положительная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Параллельно снизилось и число нарушений. Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы. Авито Работа и лаборатория Касперского провели опрос среди 8 тысяч работающих россиян. Исследование показало, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют представление о карьере и необходимых профессиональных навыках. Появление новых специальностей участники опроса связывают с целым рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды. Еще 22% называют драйвером к появлению новых направлений доступное онлайн-образование и короткие форматы обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменение потребительских привычек и рост спроса на персонализированные продукты и услуги. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад. 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. За успех.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: Новости спорта.
1: Пресс-службы московского «Локомотива» и «Галатасарая» объявили о переходе 21-летнего полузащитника сборной России Алексея Батракова в турецкий «Грант». Сумма сделки – 25 миллионов евро и еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов, а контракт с игроком рассчитан до 2031 года. Этот трансфер войдет в топ-7 самых дорогих в истории чемпионата Турции, а для «Локомотива» он стал рекордным по продаже футболиста. Перелет Батракова в Стамбул на частном самолете, предоставленном президентом Галатасарая, транслировал турецкий телеканал, а за перемещением борта в режиме реального времени следили около 7 тысяч зрителей. В аэропорту футболиста встречала толпа болельщиков, с которыми он уже успел зарядить фанатскую кричалку. Олимпийского медалиста Алексея Шведа назначили капитаном казанского «Уникса» на следующий сезон. Швед выступает за казанцев с ноября прошлого года. Изначально руководство рассчитывало, что он поможет клубу в оставшейся части чемпионата, однако за полгода 37-летний разыгрывающий стал одним из ключевых игроков и лучшим ассистентом команды. В июне «Уникс» продлил контракт с ветераном до конца следующего сезона, а теперь доверил ему капитанскую повязку, которая освободилась после ухода Дмитрия Кулагина в «Зенит». Хоккеисты «Амура» выиграли предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан, в финале переиграв уфимский «Салават Юлаев» 3-2. В минувшем сезоне КХЛ «Тигры» заняли 9-е место Восточной конференции и второй раз подряд не сумели пробиться в плей-офф. Трофей стал для хабаровчан уверенной заявкой на новый сезон. Они не потерпели ни одного поражения, обыграв также «Ладу» и «Барыс». Футболисты Калининградской «Балтики» в домашнем матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России переиграли махачкалинское «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 1-1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева поля 5-4. Балтийцы после этой победы занимают 3-е место в турнирной таблице группы «Си», опережая «Динамовцев». Возглавляет квартет «Зенит», следом идут «Крылья Советов». На спартакиаде народов России в Челябинске сборная Московской области по легкой атлетике установила новый рекорд страны в смешанной эстафете 4 по 400 метров, преодолев дистанцию за 3 минуты 16 секунд. Прежнее достижение держалось ровно 4 года и было установлено на предыдущей спартакиаде. Золотой состав Московской области: Артем Арасланов, Кристина Вершинина, Дмитрий Разумов и Анна Садовничева. Интересно, что Арасланов единственный, кто остался в новом рекордном составе с 2022 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Инфинити.

0: угощайся. Видишь, какие цветочки?
1: Это я не ем, я не козел.
2: Сегодня день сбора диких трав. Будьте здоровы! Радио Infinity.

0: Луганской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
2: Копейка рубль бережет.
3: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19.00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 августа отмечается День офицера России. В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Именно государственный флаг подчеркивает направленность служения офицеров во благо государства, на обеспечение его безопасности и обороноспособности. Он – объект равнения для каждого офицера. Офицерский состав – лицо государства, ее основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командира зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач любыми подразделениями структуры государственной власти, в которой есть офицерский состав. А это значит, что в руках офицеров находятся безопасность и спокойствие страны. Люди, являющие собой командный состав, помимо сугубо профессиональных навыков, должны иметь полное представление о самом кодексе, выстроенном на таком понятиях морали, как долг, совесть, честь, достоинство, правда, справедливость, честность и верность. А еще всех офицеров объединяет такое внутреннее качество, как готовность к самопожертвованию. Свой праздник офицеры России отмечают вместе с друзьями, коллегами, товарищами по службе, а еще в кругу своей семьи, которая для офицера всегда является надежным тылом. Это обеспечивает его психологическую устойчивость и ясность мышления, в определенных условиях способных спасти его жизнь и жизнь его подчиненных. Именно поэтому семья офицера по праву отмечает этот праздник вместе с ним.
2: 21 августа 1911 года из Лувра похищена знаменитая Джоконда. «Мона Лиза» или «Джоконда» – картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. После смерти Леонардо да Винчи его знаменитая Джоконда была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. «Мона Лиза» всегда оставалась в Лувре как одно из достояний национальной коллекции. 21 августа 1911 года картина была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджи. Пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Ответа на это заявление не последовало, только через два года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии. Тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к 1 году тюрьмы. В 20-м столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии. По пути из Японии во Францию картина была выставлена в музее имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Поездки только закрепили успех и славу картины.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: Новости. Ситуация с топливом снова обострилась. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты будут показывать направление дорожных камер. Сервис отмечает две ближайшие камеры на маршруте и какую полосу они контролируют. Скоростные лимиты навигация будет показывать не только на текущем участке, а на всем пути. Например, если после перекрестка стоит знак 40, карты покажут изменение режима. Водитель сможет увидеть это заранее и снизить скорость. Пока функция доступна в тестовом режиме для отдельных пользователей, но скоро обновление раскатают на всех. Ситуация с топливом снова обострилась. Во многих регионах выросли очереди на заправках. Возможен локальный дефицит. Также в отдельных регионах ужесточили правила отпуска топлива. Например, в Липецкой области вернули отмененную ранее систему чет-нечет. Лимит в регионе до 30 литров. Аналогичные правила ввели в Оренбургской области. Там у отдельных сетей лимиты даже жестче, до 15 литров. В Краснодарском крае приостановили работу около 120 АЗС. Остальные ограничили отпуск топлива в канистры. Для водителей-иностранцев хотят сократить сроки оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас на это есть 60 дней. В Министерстве внутренних дел считают, что это снижает дисциплину водителей. По статистике 2024 года штрафы оплатили меньше половины иностранцев. Остальные спокойно выехали из страны. Поэтому сроки оплаты штрафов хотят сократить до одних суток. Но есть и практические сложности. Например, как оповещать о нарушении водителей, у которых нет российских цифровых сервисов. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В Дорогобужском округе все больше молодых людей выбирают не роль безучастных наблюдателей за происходящим вокруг, а становятся активными участниками добрых и полезных дел. Волонтеры работают в школах, в различных организациях, учреждениях и на предприятиях. Не остаются в стороне и молодые специалисты ПАО «Дорогобуж», активисты молодежного совета градообразующего предприятия. Молодые люди помогают приводить в порядок общественные территории, участвуют в экологических и городских акциях. В числе таких инициатив – участие в высадке аллеи, посвященной 70-летию поселка Верхнеднепровского. Особое внимание активисты уделяют сохранению исторической памяти. Молодежь принимает участие в уборке воинских захоронений и мемориальных комплексов. Еще одно важное направление – помощь детям. Молодежный совет регулярно посещает воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник». Активисты проводят для ребят спортивные и развлекательные программы, играют, общаются, помогают раскрыть творческие способности и просто дарят хорошее настроение. «Посещая ребят, всегда стараемся их чем-то порадовать», — говорит председатель молодежного совета ПАО «Дорогобуж» Екатерина Тарасова. «Хочется надеяться, что такие встречи делают их жизнь радостнее и светлее, а нам важно, чтобы дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали наше душевное тепло и поддержку», — подчеркивает Екатерина Тарасова. «Именно из таких простых, но важных поступков складывается забота о родном округе и его людях». 15 августа завершилась приемная кампания в Верхнеднепровском технологическом техникуме. В этом году особенно заметен интерес абитуриентов к профессиям, которые востребованы на предприятиях и дают возможность быстро получить практические навыки. Самыми популярными направлениями стали сварщик ручной и частично механизированной сварки на плавке, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. При этом набор продолжается. При наличии свободных мест документы еще можно подать на специальности монтаж, технический обслуживание, эксплуатация, ремонт промышленного оборудования, химическая технология производства химических соединений и поварское и кондитерское дело. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже, в доме детского творчества, улица Путенкова, дом 1, в Верхнеднепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Госавтоинспекция напоминает, выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, которое часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями, включая гибель людей. Почему это так опасно? Недостаточно времени на реакцию. Водитель, двигающийся по встречной полосе, не успевает среагировать на внезапное появление автомобиля на его полосе. Высокая скорость столкновения. Столкновение двух автомобилей, движущихся навстречу друг другу, происходит на суммарной скорости, что значительно увеличивает тяжесть травм. Непредсказуемость. Водитель, совершающий обгон или маневр с выездом на встречную полосу, часто не может оценить ситуацию на встречной полосе и просчитать безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Не рискуйте, совершая обгоны в запрещенных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию и помните, что ваша жизнь и жизнь других людей в ваших руках. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, телеграм-чат Радио Доры, в Макси-чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: вами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 927-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 848-144, 427-02, 411-57 и 414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. А у вас молоко прокисло. Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске нового сервиса, который поможет покупателям следить за сроком годности продуктов с помощью пуш-уведомлений. Функция встроена в мобильное приложение сети и автоматически анализирует покупки, чтобы заранее предупреждать пользователей о товарах, которые скоро могут испортиться. Новый сервис работает на основе системы маркировки «Честный знак». Если покупатель оплачивает товары с использованием карты лояльности X5 Club, система в режиме реального времени считывает данные из цифрового кода маркировки. Она получает информацию о названии продукта, его категории, дате производства и срока годности, после чего определяет, когда необходимо отправить напоминание. Время уведомления зависит от типа товара. Например, о молочной продукции приложение предупредит за 3 дня до окончания срока годности, а о детском питании за 5 дней. Система позволит вовремя использовать продукты и снизить вероятность того, что они окажутся испорченными. После покупки пользователю не нужно выполнять никаких действий. Если товар подходит под условия сервиса, приложение самостоятельно отправит пуш-уведомление с рекомендацией употребить его до определенной даты. Сообщение может выглядеть, например, так. Купленный йогурт лучше съесть до субботы. При этом фотографировать чеки, вручную заносить продукты в список или вести учет содержимого холодильника не нужно. В «Пятерочке» называют решение первым подобным сервисом в российском продуктовом ритейле. В компании считают, что новая функция поможет не только повысить удобство для покупателей, но и внесет вклад в пищевую безопасность и сокращение количества выбрасываемых продуктов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом? Вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Яндекс сертифицировал новый Ума-8. Это крупный гибридный кроссовер с полным приводом и 7-местным салоном. В основе китайский GAC S7. Среди конкурентов Li L6 и Voya Free. Собирать машины будут в России. Цена по госпрограмме начинается с 5 миллионов рублей. Заказы уже принимают. Живые машины появятся у дилеров осенью. УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач не раньше, чем через 2 года. Работа по этому направлению ведется, но она займет время. В Ульяновске планируют оснастить внедорожник 8-ступенчатым классическим автоматом. Он уже знаком по пикапам марки «Solers». Но для установки на «Патриот» коробку нужно подружить с мотором ZMZ Pro. Хавейл H9 2024 и 2025 годов выпуска теперь можно дооснастить новым набором цифровых сервисов. Ранее их с завода начали устанавливать на свежие машины 2026 года. В пакете голосовой ассистент на 800 команд, платформа Яндекс.Авто и сервисы дистанционного обновления программного обеспечения. Недавно в России стартовали продажи Амода C5 второго поколения. Популярный кроссовер полностью изменился снаружи. Получил более выразительный дизайн, продуманную эргономику и более технологичное оснащение. Но и цена выросла ближе к 3 миллионам в топовой версии. Подробнее о том, что собой представляет новый Амода C5 и стоит ли изменение денег, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
1: Это я не ем, я не козел.
2: Сегодня день сбора диких трав. Будьте здоровы!

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов.

0: Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом в разговоре заявила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По мнению эксперта, благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников, удастся остановить отток кадров из отрасли. Специалист отметила, что сегодня медсестры, фельдшеры и средние медицинские работники продолжают прекращать свою деятельность. Эксперт считает, что базовый оклад медработников во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов могут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов прошлого века в СССР. Гости смогут окунуться в атмосферу квартирников, спонтанных поэтических вечеров, закрытых концертов и книжных толкучек, той самой параллельной культурной жизни, которая развивалась вне государственных институций. Уже в эти выходные, 22 и 23 августа, площадкой фестиваля станет Дом творчества в Переделкино. В программе разговоры о московской и ленинградской неофициальной культуре, о поэтических объединениях, художественных группах, интеллектуальных сообществах и молодежной среде. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 29 и 30 августа в Летнем театре на острове Новая Голландия. Программа раскроет особенности ленинградского андеграунда, участники обсудят независимую музыкальную сцену, неформальные экономические практики и повседневность 70-х годов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио «Инфинити».

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Новости спорта.
1: Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull до конца 2030 года. 28-летний гонщик останется в команде на весь период действия новых правил на силовые установки, введенных в королевских гонках в этом году. По информации СМИ, новый контракт Ферстаппена обойдется быкам почти в 460 миллионов евро, а годовая зарплата пилота составит 92 миллиона плюс бонусы. Новое соглашение положило конец многочисленным слухам о возможном уходе гонщиков другую команду. Сам Ферстаппен назвал Red Bull второй семьей и заявил, что рад продолжить путь с командой, в которой провел всю карьеру. В нынешнем сезоне Ферстаппен не одержал ни одной победы и занимает 6-е место в личном зачете. Лидер рейтинга ВТА Арина Соболенко сенсационно в двух сетах проиграла 35-й ракетке мира чешке Саре Белик в 1/8 финала тысячника в Цинциннати. Для 20-летней чешской теннисистки это первая победа над соперницей из топ-10. Ход встречи оказался для белорусски особенно драматичным. В первом сете она вела на тайбрейке 5-1, а во втором 4-1 по геймам, но оба раза упустила преимущество. В Цинциннати случился 4-й ранний вылет первой ракетки за последние 4 месяца. Теперь Соболенко рискует опуститься на вторую строчку в мировом топе уже по итогам этого турнира. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подтвердил участие в открытом чемпионате США, который стартует 30 августа. Семикратный победитель турниров «Большого шлема» пропустил из-за травмы запястья и Ролан-Гаррос, и Уимблдон, но теперь вернется на корт, чтобы защитить титул, выигранный им в прошлом году в финале против Яника Синера. В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций Монако на выезде с трудом переиграл польский Гурник 3-2. Гости дважды вели с разницей в 2 мяча, но оба раза позволяли хозяевам сокращать отставание. В параллельном матче Брайтон на выезде не сумел одолеть норвежский Тромсе, нулевая ничья на Ромса-арене, где поле расположено почти в 200 километрах севернее полярного круга. Итальянская Аталанта также не смогла добиться победы дома, сыграв в ничью с израильским Хапоэлем из Тель-Авива. Вива 0-0. Команда Маурицио Сарри лишь в добавленное время получила верный шанс на победу, но оба опасных удара отразил вратарь гостей. Ответные матчи пройдут через неделю, и именно они определят обладателей путевок в групповой этап Лиги конференций. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Завоевывать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радиостанция Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 22 августа ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем от 3 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 17-19 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 34 минуты, заход в 20 часов 4 минуты, долгота дня 14,5 часов. Продолжительность светового дня уменьшилась ровно на 3 часа. В воскресенье 23 августа переменная облачность и без осадков, ночью 12-14, днем 19-21 градус. В понедельник без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Яндекс сертифицировал новый Ума-8. Это крупный гибридный кроссовер с полным приводом и семиместным салоном. В основе китайский ГАК S7. Среди конкурентов Li L6 и VOE Free. Собирать машины будут в России. Цена по госпрограмме начинается с 5 миллионов рублей. Заказы уже принимают. Живые машины появятся у дилеров осенью. УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач не раньше, чем через 2 года. Работа по этому направлению ведется, но она займет время. В Ульяновске планируют оснастить внедорожник 8-ступенчатым классическим автоматом. Он уже знаком по пикапам марки «Солерс». Но для установки на «Патриот» коробку нужно подружить с мотором ZMZ Pro. Хавейл H9 2024 и 2025 годов выпуска теперь можно дооснастить новым набором цифровых сервисов. Ранее их с завода начали устанавливать на свежие машины 2026 года. В пакете голосовой ассистент на 800 команд, платформа Яндекс.Авто и сервисы дистанционного обновления программного обеспечения. Недавно в России стартовали продажи Амода C5 второго поколения. Популярный кроссовер полностью изменился снаружи. Получил более выразительный дизайн, продуманную эргономику и более технологичное оснащение. Но и цена выросла ближе к 3 миллионам в топовой версии. Подробнее о том, что собой представляет новый Амода C5 и стоит ли изменение денег, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Одна картинка порой заменяет 1000 слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
3: Гарольд Иннес.
4: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Сталин. Новинка сезона 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы.

0: Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 9 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Пресс-службы московского «Локомотива» и «Галатасарая» объявили о переходе 21-летнего полузащитника сборной России Алексея Батракова в турецкий «Грант». Сумма сделки – 25 миллионов евро и еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов, а контракт с игроком рассчитан до 2031 года. Этот трансфер войдет в топ-7 самых дорогих в истории чемпионата Турции, а для «Локомотива» он стал рекордным по продаже футболиста. Перелет Батракова в Стамбул на частном самолете, предоставленном президентом Галатасарая, транслировал турецкий телеканал, а за перемещением борта в режиме реального времени следили около 7 тысяч зрителей. В аэропорту футболиста встречала толпа болельщиков, с которыми он уже успел зарядить фанатскую кричалку. Олимпийского медалиста Алексея Шведа назначили капитаном казанского «Уникса» на следующий сезон. Швед выступает за казанцев с ноября прошлого года. Изначально руководство рассчитывало, что он поможет клубу в оставшейся части чемпионата, однако за полгода 37-летний разыгрывающий стал одним из ключевых игроков и лучшим ассистентом команды. В июне «Уникс» продлил контракт с ветераном до конца следующего сезона, а теперь доверил ему капитанскую повязку, которая освободилась после ухода Дмитрия Кулагина в «Зенит». Хоккеисты «Амура» выиграли предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан, в финале переиграв уфимский «Салават Юлаев» 3-2. В минувшем сезоне КХЛ «Тигры» заняли 9-е место Восточной конференции и второй раз подряд не сумели пробиться в плей-офф. Трофей стал для хабаровчан уверенной заявкой на новый сезон. Они не потерпели ни одного поражения, обыграв также «Ладу» и «Барыс». Футболисты Калининградской «Балтики» в домашнем матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России переиграли махачкалинское «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 1-1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева поля 5-4. Балтийцы после этой победы занимают 3-е место в турнирной таблице группы «Си», опережая «Динамовцев». Возглавляет квартет «Зенит», следом идут «Крылья Советов». На спартакиаде народов России в Челябинске сборная Московской области по легкой атлетике установила новый рекорд страны в смешанной эстафете 4 по 400 метров, преодолев дистанцию за 3 минуты 16 секунд. Прежнее достижение держалось ровно 4 года и было установлено на предыдущей спартакиаде. Золотой состав Московской области: Артем Арасланов, Кристина Вершинина, Дмитрий Разумов и Анна Садовничева. Интересно, что Арасланов единственный, кто остался в новом рекордном составе с 2022 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
4: В эфире Радио Инфинити.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
0: Копейка рубль бережет.
1: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
1: Это я не ем, я не козел.
2: Сегодня день сбора диких трав. Будьте здоровы!
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В Дорогобужском округе все больше молодых людей выбирают не роль безучастных наблюдателей за происходящим вокруг, а становятся активными участниками добрых и полезных дел. Волонтеры работают в школах, в различных организациях, учреждениях и на предприятиях. Не остаются в стороне и молодые специалисты ПАО «Дорогобуж», активисты молодежного совета градообразующего предприятия. Молодые люди помогают приводить в порядок общественные территории, участвуют в экологических и городских акциях. В числе таких инициатив – участие в высадке аллеи, посвященной 70-летию поселка Верхнеднепровского. Особое внимание активисты уделяют сохранению исторической памяти. Молодежь принимает участие в уборке воинских захоронений и мемориальных комплексов. Еще одно важное направление – помощь детям. Молодежный совет регулярно посещает воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник». Активисты проводят для ребят спортивные и развлекательные программы, играют, общаются, помогают раскрыть творческие способности и просто дарят хорошее настроение. «Посещая ребят, всегда стараемся их чем-то порадовать», — говорит председатель молодежного совета ПАО «Дорогобуж» Екатерина Тарасова. «Хочется надеяться, что такие встречи делают их жизнь радостнее и светлее, а нам важно, чтобы дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали наше душевное тепло и поддержку», — подчеркивает Екатерина Тарасова. Именно из таких простых, но важных поступков складывается забота о родном округе и его людях. 15 августа завершилась приемная кампания в Верхнеднепровском технологическом техникуме. В этом году особенно заметен интерес абитуриентов к профессиям, которые востребованы на предприятиях и дают возможность быстро получить практические навыки. Самыми популярными направлениями стали сварщик ручной и частично механизированной сварки на плавке, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. При этом набор продолжается. При наличии свободных мест документы еще можно подать на специальности монтаж, технический обслуживание, эксплуатация, ремонт промышленного оборудования, химическая технология производства химических соединений и поварское и кондитерское дело. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже, в доме детского творчества, улица Путенкова, дом 1, в Верхнеднепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Госавтоинспекция напоминает: выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, которое часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями, включая гибель людей. Почему это так опасно? Недостаточно времени на реакцию. Водитель, двигающийся по встречной полосе, не успевает среагировать на внезапное появление автомобиля на его полосе. Высокая скорость столкновения. Столкновение двух автомобилей, движущихся навстречу друг другу, происходит на суммарной скорости, что значительно увеличивает тяжесть травм. Непредсказуемость. Водитель, совершающий обгон или маневр с выездом на встречную полосу, часто не может оценить ситуацию на встречной полосе и просчитать безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Не рискуйте, совершая обгоны в запрещенных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, и помните, что ваша жизнь и жизнь других людей в ваших руках. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, Телеграм-чат Радио Доры, в Макси-чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее

0: подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Радио

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. А у вас молоко прокисло? Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске нового сервиса, который поможет покупателям следить за сроком годности продуктов с помощью пуш-уведомлений. Функция встроена в мобильное приложение сети и автоматически анализирует покупки, чтобы заранее предупреждать пользователей о товарах, которые скоро могут испортиться. Новый сервис работает на основе системы маркировки «Честный знак». Если покупатель оплачивает товары с использованием карты лояльности X5 Club, система в режиме реального времени считывает данные из цифрового кода маркировки. Она получает информацию о названии продукта, его категории, дате производства и срока годности, после чего определяет, когда необходимо отправить напоминание. Время уведомления зависит от типа товара. Например, о молочной продукции приложение предупредит за 3 дня до окончания срока годности, а о детском питании — за 5 дней. Система позволит вовремя использовать продукты и снизить вероятность того, что они окажутся испорченными. После покупки пользователю не нужно выполнять никаких действий. Если товар подходит под условия сервиса, приложение самостоятельно отправит пуш-уведомление с рекомендацией употребить его до определенной даты. Сообщение может выглядеть, например, так. Купленный йогурт лучше съесть до субботы. При этом фотографировать чеки, вручную заносить продукты в список или вести учет содержимого холодильника не нужно. В «Пятерочке» называют решение первым подобным сервисом в российском продуктовом ритейле. В компании считают, что новая функция поможет не только повысить удобство для покупателей, но и внесет вклад в пищевую безопасность и сокращение количества выбрасываемых продуктов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Диско.

0: становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 21 августа отмечается День офицера России. В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Именно государственный флаг подчеркивает направленность служения офицеров во благо государства, на обеспечение его безопасности и обороноспособности. Он – объект равнения для каждого офицера. Офицерский состав – лицо государства, ее основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командиров зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач любыми подразделениями структуры государственной власти, в которой есть офицерский состав. А это значит, что в руках офицеров находятся безопасность и спокойствие страны. Люди, являющие собой командный состав, помимо сугубо профессиональных навыков, должны иметь полное представление о самом кодексе, выстроенном на таком понятиях морали, как долг, совесть, честь, достоинство, правда, справедливость, честность и верность. А еще всех офицеров объединяет такое внутреннее качество, как готовность к самопожертвованию. Свой праздник офицеры России отмечают вместе с друзьями, коллегами, товарищами по службе, а еще в кругу своей семьи, которая для офицера всегда является надежным тылом. Это обеспечивает его психологическую устойчивость и ясность мышления, в определенных условиях способных спасти его жизнь и жизнь его подчиненных. Именно поэтому семья офицера по праву отмечает этот праздник вместе с ним.
0: 21 августа 1911 года из Лувра похищена знаменитая Джоконда. «Мона Лиза» или «Джоконда» – картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. После смерти Леонардо да Винчи его знаменитая «Джоконда» была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. «Мона Лиза» всегда оставалась в Лувре как одно из достояний национальной коллекции. 21 августа 1911 года картина была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджи. Пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждения и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Ответа на это заявление не последовало, только через два года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии. Тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к 1 году тюрьмы. В 20-м столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии. По пути из Японии во Францию картина была выставлена в музее имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Поездки только закрепили успех и славу картины.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 448 144 42 7 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910

0: 789-27-82.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за налоговое правонарушение может быть снижен не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Одновременно Федеральная налоговая служба унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. О том, что означают изменения для налогоплательщиков, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, нововведение не означает автоматического снижения штрафов и тем более не освобождает от ответственности. Речь идет о более понятных правилах применения смягчающих обстоятельств и единых пределах уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это означает большую определенность. С финансовой точки зрения изменения повышают предсказуемость системы, когда правила становятся понятнее, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей оценивать последствия своих решений. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад. 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Диско-дискотека.

0: успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
1: Это я не ем, я не козел.
2: Сегодня день сбора диких трав. Будьте здоровы!

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. На часах начало 9 вечера, а значит, на радио Infinity начинается программа «Большой привет». У микрофона Андрей Иванов, и ближайший час мы проводим вместе. Сегодня с 20 до 21 часа музыку выбираете вы. Хотите передать привет друзьям, родным, коллегам, поздравить кого-нибудь, заказать любимую песню или просто сказать пару слов в прямом эфире? Присоединяйтесь. Телефон для звонков и смс 8-915-655-1005. Пишите в чат Радио Инфинити в Максе и в телеграме Радио Дор. Ваши приветы, ваши истории и ваши любимые песни сегодня звучат на 105 FM в Драгобуже, на 101.8 в Сафоново. Это Радио Инфинити. Меня зовут Андрей Иванов, и мы начинаем «Большой привет».

0: чините.
1: Друзья, ну, напомню, что это большой привет. С вами Андрей Иванов. И до 9 вечера мы вместе.

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
4: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка...
5: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на радио «Инфинити» сегодня вечером.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 3014. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 3014. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
4: Программа «По вашим музыкальным заявкам» с Андреем Ивановым на «Радио Инфинити».
5: Друзья, продолжается наш прямой эфир. Всем привет, душевного настроения нам желает Константин. С ребятами в бане слушаем радио. Это здорово. С легким паром. Поставьте, пожалуйста, «Парадокс». 3 шестерки для ребят из Башкирии. Ну что, ребят, хорошего вам пара. Да, и, конечно же, очень известная композиция будет обязательно у нас в эфире. На просторах, в продолжении, кстати, темы, на просторах интернета нашел сегодня информацию о том, что, оказывается, друзья, завтра в Верхнепровском ожидается долгожданное открытие общественной бани, которая находится, как все знают, возле милиции и полиции. Вот эта вот баня завтра открывается. Мужской день. Мужчины, приходите. Да вот, завтра открытие бани в поселке Верхнепровский. Мужчины, приходите. Ну а тем, кто в бане прямо сейчас, всем легкого пара и... Композиция «Три шестерки», «Парадокс» уже начинает звучать в нашем эфире.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
5: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на Радио Инфинити.
6: Друзья, всем доброго вечера, 20 часов 27 минут, это большой привет, студия на Путинкова 20, по-прежнему в работе, меня зовут Андрей Иванов. Всем привет, пятница, 21 августа 2026 года. Друзья, как быстро пролетело лето, согласитесь, уже буквально полторы недельки, и мы с ним попрощаемся окончательно и бесповоротно. Ну и школьникам, конечно, огромный привет, респект. Скоро в школу, ребята, ну, что поделать. Давайте обратим свои взоры в наши чаты. Кстати, чат в Максе, Радио Инфинити, Радио Дор в Телеграме. И 8-915-655-105, телефон прямого эфира и для ваших звонков и смс. 915-655-105. Вероника нам пишет. Андрюш, скажи, что для любимой сестры от Вероники. Следующая композиция будет «Белые розы». Конечно, для любимой сестры. Куда же без этого? Ласковый май, белые розы. А мы продолжаем. С вами Радио Инфинити. Большой привет!

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Большой привет продолжается, здесь Андрей Иванов, 8-915-655-1005, звонки и смс, чат радио Infinity в Максе и в телеграме Радио Дор. Передавайте приветы, сегодня для этого у нас целый час.

Ну и нисколько не отвлекаю вас от прослушивания. Сообщение пришло только что. Передайте привет всему поселку Южному города Сафоново от Алексея. Всем классной пятницы. Все сделали.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Итак, друзья, доброго времени суток. Хотя я не очень люблю все-таки эту фразу, но тем не менее. Вдруг у вас сейчас ночь или утро, и вы нас слушаете по интернету. Ну а те, кто нас все-таки слушает в эфирных приемниках, хочу сообщить, что мы вещаем на частотах в городе Дорогобуже и Дорогобужском муниципальном округе на частоте 105 FM, в Сафонове и Сафоновском округе на частоте 101,8. 8-915-655-105. Телефон прямого эфира. Можно позвонить. Мы с радостью всегда с вами пообщаемся, друзья. Также есть у нас чат. Да. И чат. И чатов много, но тут, по-моему, никто ничего не пишет. Ну да ладненько. Ну и также группа ВКонтакте vk.com/. По-моему, Радио Инфинити, друзья. Если вдруг чем-то ошибился, ну, не серчайте. Так, звоночков нет, сообщений нет. Тогда слушаем дальше и потом уйдем на рекламу. Что послушаем? Так, тут нам, по-моему, кто-то пишет. Напиши телефон. Пишу. Друзья мои, телефон прямого эфира 915-655-10-05. Всегда с радостью пообщаемся с вами. Вот. Я надеюсь, сейчас у нас будет звоночек, и мы... Все-таки магия прямого эфира обязательно случится. Что такое магия прямого эфира, знаете? А это вот когда ты не знаешь, что будет буквально через секунду, через две. Да, вот у нас есть звоночек, нам показывают, и мы это видим. И давайте пообщаемся. Алло, здравствуйте.
2: Алло.
1: Алло, мы в прямом эфире.
2: Андрюша.
1: Вероника, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Все здорово, великолепно, да?
2: Да, так. Как я рада вас слышать.
1: Да, и мы тоже. Давай так, в двух словах, как проходит вечер пятницы?
2: Нормально, одна дома.
1: Одна дома.
2: Скучаю, да.
1: Да, прям как в том фильме «Один дома», да? Только одна.
2: Да, да, один дома, но только, да, не так весело.
1: Так, ну надо как-то это, знаешь, настроение все-таки поднимать, наверное, да?
2: Настроение, да. О, боже мой, хочу сказать всем вообще суперские все люди, особенно ты.
1: Спасибо.
2: Ты, Андрюшка, для меня стал таким другом, это вообще классно.
1: Ой, ну ладно, об этом можно было помолчать. Вероник, спасибо большое.
2: Да.
1: Спасибо большое. Может, приветы кому-то или что-то вот прям персонально, да? Алло, алло.
2: Да, привет, я хочу передать сестре своей любимой.
1: Так, как сестру зовут?
2: Летит у меня с Маврикия.
1: Ого.
2: Чтобы она взлетела, Олечка моя любимая.
1: Угу.
2: Я тебя очень люблю. Вот.
1: Так.
2: Моему ребенку, самому любимому, Мирочке моей, классной девочке. Плюс моему любимому человеку Олегу Алексеевичу.
1: Все правильно. Которому, кстати, ровно неделю назад, вот на этом же месте.
2: Я плохо слышу.
1: Да, мы тоже вас не очень хорошо слышим, да. Это связь у нас такая. В итоге мы послушаем группу «Руки вверх», да? А ничего мы не сделаем. Здесь, как говорится, медицина бессильна.
2: А почему? Давайте поговорим еще.
1: Ну, кстати, нет. Ну, она периодически связь то ничего, то более-менее, то хуже. Вероник, давай послушаем мы группу «Руки вверх», да? Мы вроде...
2: Нет, все, нет связи, нет. Спасибо большое, огромное.
1: Вот, друзья, вот.
2: Да.
1: Вот не очень связь, да, сегодня, да. Спасибо тебе большое за звонок. Не грусти, не скучай.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Пока.
1: Друзья мои, 8-915-655-105, телефон прямого эфира, тут уж уходим на рекламу, а потом будет «Руки вверх». Все именно так, и до 21 часа мы вместе с вами.
3: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
4: Билл Хейден.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
8: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
9: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
10: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Вот так незаметно пролетел этот час. Спасибо каждому, кто сегодня звонил, писал, заказывал песни и передавал приветы. И отдельный привет тем, кто просто слушал нас дома, в машине, на работе или где-нибудь на вечерней прогулке. Это была программа «Большой привет». У микрофона был Андрей Иванов. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь на нашей волне, впереди еще много хорошей музыки. Пока-пока.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 22 августа ожидается облачная с прояснениями погода. В середине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем от 3 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура воздуха ночью 10-12, а днем 17-19 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 34 минуты, заход в 20 часов 4 минуты, долгота дня 14,5 часов. Продолжительность светового дня уменьшилась ровно на 3 часа. В воскресенье 23 августа переменная облачность и без осадков, ночью 12-14, днем 19-21 градус. В понедельник без осадков и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Старица, новинка сезона, 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 42702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27

0: 72. 8-910-789-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы радио Infinity 8 9

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: наш адрес в интернете radioinfinity.rf.
1: Мы с тобой две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

всем тем, кого ждали, всем тем, кому верили, рассветами алыми посылаем приветы мы под крышами Питера.

мелом чертить на асфальте мокром круги и пытаться просто забыть все то, что ты мечтал.